поди, и прота парсерастко не вело. Драсос пристыгя, некино драсос, ир герис ем с хрянтом по головок. Хайп час могу, хайп пролощин габос, пусть тебе высказывайся.